0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, специалисты.

0: 56-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Следующая станция Стахановская.
3: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
3: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
4: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
5: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Ленинская.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+. «Приморская волна».

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
1: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Questa notte vestita di lacrime d'argento.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
2: 3D-проект бесплатно.
3: Реклама.
4: Следующая станция Стахановская.
5: Как? Так быстро?
6: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
5: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует.

0: Декларация на сайте naš.dom.rf.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
1: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября, Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+. Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Радио «Приморская».

0: Московская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
3: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует.

0: Sport.rf. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 9 11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: Приморье, 12 часов.

0: погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
4: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
4: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16 плюс.
3: Волна. Волна. Приморская волна. Все только начинается.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая пора.

0: Ruskomnet.rf.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
1: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
2: 3D-проект бесплатно.
4: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Попробуй рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская.

0: 56 8 920 233 36 56.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: любимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
3: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
4: Следующая станция – Стахановская.
5: Как? Так быстро?
6: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
5: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
6: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
7: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+. Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+.
3: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8

0: Зарплата еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-91.

только начинается.

0: Приморская. Приморская волна. Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
4: 3D-проект бесплатно.
5: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
7: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: «Приморская

0: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая пора.

0: sportkp.rf. Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна.

«Приморская волна». Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. «Приморская волна».

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: Ufa.rf. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 17 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
1: Реклама спонсора.
2: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
1: 3D-проект бесплатно.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Следующая станция
4: Стахановская. Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК Стахановский. Это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует.

0: rusagro.rf. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+. Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
0: Радио

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

0: 56 66. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
1: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72.

0: 56 56 56. 8 924 00 7 44 56 56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
3: Я знаю, кто тебе поможет.
4: Кто?
3: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Следующая станция Стахановская.
7: Как? Так быстро?
8: Да, сдача дома уже в 4-м квартале этого года.
7: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: Кашкеров. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».

Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
4: 3D-проект бесплатно.
5: Реклама.
6: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
7: Я знаю, кто тебе поможет.
6: Кто?
7: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
10: Реклама на Приморской волне.
11: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
12: 8-423-26-86-911.
13: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+. Приморская, Приморская, Приморская, Приморская.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. Реклама.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
2: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская. Приморская волна. В Приморье 20 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Приморская волна.

0: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
2: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
3: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье 21 час. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева, 90А.
3: Реклама спонсора.
4: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева, 90А. Здесь жаба не душит.
5: 3D-проект бесплатно.
6: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
8: Я знаю, кто тебе поможет.
7: Кто?
8: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
11: Реклама на Приморской волне.
12: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+. «Приморская волна». Все только начинается.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью.

0: 42.
1: Застройщик ООО «СЗ Ремструй Группа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
0: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Следующая станция Стахановская.
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует.

0: Информация на сайте наш.дом.рф.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
1: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+. Приморская

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
1: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: Ressort.rf. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 12, ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофе ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло с качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
4: 3D-проект бесплатно.
5: Реклама.
6: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
7: Я знаю, кто тебе поможет.
6: Кто?
7: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
10: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
11: Реклама на Приморской волне.
12: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
11: 8-423-2686-911.
12: Вещание в интернете на primvolna.ru.

нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

только начинается.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: сайте nastuchka.rf.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

0: 56 56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: Радио «Приморская волна» на 104 FM.
1: Радио «Приморская волна».

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2520-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна.
1: Где-то там за чертой

0: Радио «Приморская волна».
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 3 часа.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа.

волна.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление

0: Табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
1: В Приморье 5 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до +15, ветер северо-западный, слабый до 5 метров в секунду.

0: грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи, онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Салют!
7: Салют?
6: Салют!
7: Где салют?
6: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбердевайсов. Запомнила?
7: «Салют, включи Приморскую волну».
8: Включаю Приморскую волну.
9: 16+.
3: Приморская волна.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: сообщению «Примгидромета», завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
1: Реклама спонсора.
2: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь «Жаба» не душит.
1: 3D-проект бесплатно.

0: «Грешница» для вашего ежедневного шлейфа. «Парфюм Кафе», «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть!
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите «Алиса, Маруся» или «Салют», включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+. Волна. Волна. Приморская волна.
3: Все только начинается.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует.

0: Ростов.рф. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+. Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: начинается. В Приморье 8 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до +15, Питер северо-западный, слабый до 5 метров в секунду.

0: «Грешник и грешница» для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября, Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется в виду показания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
6: Подними глаза в рождественское небо. Загадай все то, о чем

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна». В Приморье 9 часов. «Приморская волна».
1: «Приморская волна».
0: «Приморская волна». Все только начинается.
2: Всем привет, я Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на Приморском.

цветочек ситцевый, вы слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
4: 3D-проект бесплатно.
5: Реклама.
6: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8

0: Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
3: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
4: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.

0: грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.